А вы могли бы, пусть я без крупных крас у стакана, я покатал на блюде судня, а ты от пулы океана, на чешуе жестяной рыбы, прочел я голый, голый путь. А вы могли играть на гриба, на стенках, подо солнцем круг.